как ты скажешь. На тебе бых чакава, не бых лизубива час, реова чищих цу, на уших квасах кава ты вешач, на хождиках вуспач со до белого дня. Пшинч руньеш бозу, не ладай казаня. Змисы, а джими под кожу. С тобу час задержать ду.